мишкой, долня мотай, камуя держей. Я не вилу с ногча, пять дня карт, толпа слабча, гей дежу дештат.